0: Если не загадок после нужно слезы самого флота канал.
1: Nova Brasil FM, 100% brasileira.